0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

над Москвой. Москва, Москва, забери меня домой долгою упрямую строкой.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое «Пломбир Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки, терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главные триггеры старения мозга – это хронический недосып и долгий дневной сон. К такому выводу пришли в Университете Аризоны после 10 лет наблюдений за группой из 23 тысяч добровольцев. Они искали причины повреждения белого вещества головного мозга. Оказалось, что даже если вы в целом ведете здоровый образ жизни, плохой сон все равно наносит удар. В зоне риска те, кто спит ночью меньше 7 часов, и те, кто превращает дневной сон в полноценный многочасовой сон. При этом короткий перерыв днем на полчаса, наоборот, для ума полезен. А главный вывод ученых звучит оптимистично. Сон – это фактор, которым мы управляем сами. Это не генетика. Навести порядок в своем графике – самый простой способ защитить свой интеллект.
2: Реклама.
4: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода-йода «Апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

Я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

выходишь здесь, ну будь здорова, привет, привет.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Ульяновск FM 104.2.
5: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто, путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300, в том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющее блюдце, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения, и больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу XIX века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.
2: Ульяновск FM.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ, радио Ульяновск ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Сотрудники Министерства природных ресурсов Ульяновской области напомнили о правилах посещения памятника природы регионального значения Винновская роща. Проезд и стоянка личного автотранспорта запрещены. Передвижение на мототехнике запрещено, за исключением ее использования для прокладки лыжни зимой. За нарушение правил, влекущие порчу памятника природы, предусмотрена административная ответственность. В правительстве Ульяновской области прошло совещание, посвященное представлению земельных участков, предоставлению земельных участков участникам специальной военной операции. Сенатор от региона Айрат Гиббадинов сообщил, что на встрече обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются бойцы, включая отсутствие единого доступа к информации о свободных участках и нехватку земли в востребованных районах. Создание единого публичного реестра земельных участков для участников СВО, доступ к которому получат также общественные и благотворительные организации, работающие с военнослужащими. Эти меры направлены на улучшение ситуации с представлением земельных участков для участников СВО и упрощение доступа к информации о доступных землях. Россия в текущем году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией и увеличить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию. Это решение было озвучено директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства эконом-развития Российской Федерации Никитой Кондратьевым во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Основной целью является не только выезд российских граждан на курорты, но и привлечение малайзийских туристов в Москву. Для этого потребуется активное участие малайзийских авиаперевозчиков. Таким образом, планы России по расширению авиасообщения направлены на укрепление туристических связей и увеличение потока иностранных туристов в страну, что может положительно сказаться на экономике и международном имидже России. В Госдуме предложили установить единые правила сокращения рабочего дня в жару. При температуре на рабочем месте свыше 28 градусов по Цельсию рабочий день должен сокращаться на 1 час, выше 29 градусов на 2 часа, а с дальнейшим увеличением сокращения по мере роста температуры. Мера особенно актуальна для строителей, транспортовиков, работников ЖКХ и сельского хозяйства, так как в жару возрастает риск тепловых ударов. Также предлагается использовать гибкий график, переносить нагрузки на утро и вечер и обеспечивать персонал питьевой водой. Ученые из Ростова-на-Дону создали умного робота Waybot, предназначенного для замены человека в повторяющихся операциях, оплате услуг, консультациях, экскурсиях и помощи в навигации. Ключевые особенности – наличие собственной трехлучевой платформы для маневрирования в толпе, а также уникальный дизайн, электроника и ПО, разработанные в УЗИ. Также он способен самостоятельно обучаться, обрабатывать тексты и находить взаимосвязи между словами для генерации ответов. Робот уже успел поработать с соведущим на телекомпании Don't Air, где представил гостя и подсказал маршрут. У Waybot есть уже первый заказ. А для ростовского зоопарка готовится модель для печати входных билетов. Также ведутся разговоры с авиакомпаниями и аэропортом Платов.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал Rolling Stone обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место. Eagles, отель «Калифорния».

второе место – гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince, Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт-Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского, Комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные, 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Лиамск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить, и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.
4: Ульяновск-ФМ.
5: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Сказала, будешь одета.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы. День тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы. Воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы. Не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги. Вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи. Могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы. Это день паузы. Не поддавайтесь тревожности. Необходимости в срочном принятии решения нет.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главные триггеры старения мозга – это хронический недосып и долгий дневной сон. К такому выводу пришли в университете Аризоны после 10 лет наблюдений за группой из 23 тысяч добровольцев. Они искали причины повреждения белого вещества головного мозга. Оказалось, что даже если вы в целом ведете здоровый образ жизни, плохой сон все равно наносит удар. В зоне риска те, кто спит ночью меньше 7 часов, и те, кто превращает дневной сон в полноценный многочасовой сон. При этом короткий перерыв днем на полчаса, наоборот, для ума полезен. А главный вывод ученых звучит оптимистично. Сон – это фактор, которым мы управляем сами. Это не генетика. Навести порядок в своем графике – самый простой способ защитить свой интеллект.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто, путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300, в том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющее блюдце, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения, и больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто и со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу XIX века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.
4: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм. Фильм в 2021 году.
4: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа» напиток газированный сода-йода «Апельсин» 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Караули чьи-то мечты, разговаривать не с тобой.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульи».

0: реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.
0: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. 13 июня в 13 часов в Музее изобразительного искусства 20-21 веков начнется интерактивный маршрут «Форма восприятия». Посетителям расскажут об истории здания музея, которые построили в 1905-1906 годах по проекту симбирского архитектора Августа Шоде. Гости увидят работы художников из творческих объединений начала 20 века «Мир искусства», «Бубновый валет», «Голубая роза», «Супремус». Также в экспозиции представлена живопись 30-х и 80-х годов. Завод «Геславит» в Ульяновске посетили представители Ассоциации утилизаторов отхода «Клевер». Она объединяет более 130 компаний и специалистов из более чем 70 городов России. В эксперттуре приняли участие больше 30 руководителей и собственников компании, которые занимаются утилизацией отходов, экологическим сопровождением производств и промышленными проектами. Президент Ассоциации отходов «Клевер» Владимир Зотов отметил, что визит на Ульяновский завод стал важной частью эксперттура. По итогам встречи участники договорились продолжить диалог и рассмотреть возможное направление сотрудничества.

0: сотрудничество между производителями шин и компаниями, которые занимаются утилизацией отходов. Президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества россиян, которые находятся за рубежом за административные правонарушения против интересов Российской Федерации. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов. Новый закон расширяет административную ответственность для находящихся за рубежом за злоупотребление свободой СМИ, разжигание ненависти, призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и дискредитацию армии. Ответственность грозит и за неуплату штрафа за подобные нарушения. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аверон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Аверона», мировая конкуренция остается очень высокой, пишет ТАСС. Исследователи из университета Отаго выяснили, что голод не просто вызывает аппетит, а меняет работу мозга, делая воображаемые образы еды более яркими и соблазнительными. В ходе эксперимента с 60 добровольцами ученые обнаружили, что натощак люди не только быстрее думают о еде, но и острее чувствуют ее воображаемый вкус и запах. При этом голод избирательно усиливает именно вкусовые ощущения, в то время как восприятие текстуры меняется незначительно. По мнению авторов, понимание этого механизма поможет людям лучше контролировать питание и противостоять пищевым соблазнам. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Золотые хиты и то, что в моде, прекрасное настроение в тому, как последний рабочий день на этой неделе. Меня зовут Элина Гончарова. Привет и удачи всем. Не за горами у нас горячая десятка Анны Романовой и Леонид Агутин, Анжелика Варум. Февраль.

0: А музыка, которую мы любим и в компании которой сегодня, чего уж там, уже ощущаем предпраздничное настроение. The Weeknd, Blinding Lights ждет нас впереди. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня «Медузы».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95%, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза куба медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая цианея. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Number one. Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: половины первого на часах. В нашей компании хорошо всегда, сегодня и вовсе без вариантов. Мы уже берем ориентир на праздники. Хорошего всем настроения. Милен Фармер впереди из музыки и смысловые галлюцинации.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Пусть завершение рабочей недели будет легким и удачным, чтобы в праздничные выходные ничто не омрачало нашего с вами настроения. Там, где музыка прежде всего, впереди золотая коллекция The Bass, Wonder Where You Are, Everything But The Girl Missing и в самом начале Адриана Челентано, Соли.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Пятерка песен о любви – это время, когда мы отдыхаем, расслабляемся, забываем о стрессе. И накануне праздничных выходных это особенно приятно. Только что Берлин. Меня зовут Элина Гончарова. И на очереди у нас Фаррелл Уильямс. Хэппи.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое «Пломбир Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Половина первого на часах. В нашей компании хорошо всегда. 11 июня на календаре. Сегодня отмечается Международный день игры. Правда, не уточняется, какой именно. Однако нам не составит труда пофантазировать. Из музыки впереди Тони Брэкстон, «Разбитое сердце» и группа «Кино».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Меньше слов, больше музыки, замечательное предпраздничное настроение, стремление поскорее завершить все дела, и золотая коллекция ждет нас впереди. Ace of Base на этот раз, Wonderful Life, Chumba Wamba, Top Pumping, и в самом начале Joy Valerie.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
5: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Ace of Base, Wonderful Life. Жизнь действительно удивительна. Их чудесные ощущаются это наиболее остро в канун длинных праздничных выходных. Прекрасного всем настроения в дебюте нового музыкального с нами Долорес О'Риордан Ordinary Day. И уже вот-вот музыка, понятная без слов. Кенни Джи, Malibu Dreams.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

И последний рывок этой трудовой недели, четверг, который чуточку пятница. Всем удачи в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова, Дункан Лауренс, Аркада впереди. Чуть раньше Алена Свиридова.

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.
2: I'm still fixing all the cracks.

Золотые хиты и то, что в моде, песни, которые дарят нам прекрасное настроение и позитив для удачного, доброго завершения укороченной предпраздничной рабочей недели. Queen на очереди «Богемная рапсодия».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: И уже половина третьего на часах. У кого-то сегодня укороченный предпраздничный рабочий день. Мы, конечно, все вместе вам завидуем. Всем остальным удачи и сил. А там, где музыка прежде всего, дали Тейлор Свифт, Fate of Ophelia и группа Мумий Тролль.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2 Ульяновск-ФМ.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: трудно.
1: Ульяновск ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.

0: В нашей компании хорошо всегда и в последней четверти часа ждем песен золотой коллекции. На этот раз Кейт Райан, Дизеншанте, Крис Ри, Looking for the Summer. И в самом начале лирика от Лайнела Ричи. Say you, say me.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Британская певица Кейт Райан, широко известная ремиксами танцевальными на известные лирические хиты. На этот раз вещица Милен Фармер в нашей золотой коллекции. Скоро Cher, Believe и музыка, понятная без слов, в финале часа Эндрю Ллойд Уэббер и знаменитая Memory из мюзикла «Кошки».

0: Оливия Дин, новая вещица So Easy в нашей компании. Хорошо, всегда по-летнему ярко, легко и позитивно. А удачного всем продолжения четверга. Статус-кво in the Army Now на очереди.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Все ближе к завершению рабочей недели и праздничные выходные. Уже половина четвертого на часах. Там, где музыка, прежде всего, скоро «Куш-куш» и Валерий Сюткин. «Я то, что надо».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: стремимся к завершению рабочего дня с огромным желанием уже погрузиться в праздники. А всем прекрасного настроения. Впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции Depeche Mode, Precious, Scorpions, You and I. И в самом начале Сиси Кетч, отель разбитых сердец.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Depeche Mode Precious 2005 год в нашей золотой коллекции. Скоро Aura Dion, Friends и музыка понятная без слов. Уже вот-вот на этот раз Ричард Клайдерман, Strangers in the Night.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Приятного вечера, с наступающим, интересных планов на предстоящие выходные, конечно, благополучного их воплощения всем нам. А там, где музыка прежде всего, далее хиты золотой коллекции, Rag & Bone Man, Human, Michael Jackson, Black or White, в самом начале F.R. David, Girl.
0: Золотая коллекция, радио Ульяновск.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. В нашей золотой коллекции только хиты, проверенные временем, 2016-й Реган Боунман, Human. Меня зовут Элина Гончарова, я прощаюсь с вами, еще раз поздравляю с наступающим. Приятного вам вечера в компании моей коллеги Алены Богдановой. Прежде послушаем музыку, понятную без слов, в финале часа Сен-Прё, прелюдия для фортепиано.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 21-23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Eurythmics, а также Hurts of Wonderful Life. В начале нашей с вами тройки послушаем Бонни Тайлор, Total Eclipse of the Heart. Кстати, в свое время эта песня получила номинацию на премию Грэмми за лучшее женское вокальное поп-исполнение.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Wonderful Life Hurts of Nash, с вами Золотой коллекции. Майкл Бубле, Суэй уже в новом часе. До этого еще расскажу о погоде на день завтрашний, выходной. А чуть раньше у нас с вами еще музыка, над которой время не властно. Послушаем мелодию Эннио Морриконе.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В сентябре текущего года в Ульяновске на маршруте номер 28 выйдут 10 новых полунизкопольных автобусов большого класса «Симмас-4282».

0: покупками. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировку синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Минздрав России расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений, включая медицинскую психологию, кинезиореабилитацию и нутрициологию. С 1 сентября будущего года в список также войдет паллиативная медицинская помощь. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября текущего года, предусматривает сохранение специальностей бактериология, вирусология и паразитология до 1 сентября 2028 года. Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлены медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. Археологи в Каире обнаружили систему водоснабжения мамлюкского периода и руины культового сооружения рядом с цитаделью Салах-Дина. Находки включают два массивных колодца с водоподъемными колесами, фрагменты каменных каналов и резервуаров. Этот комплекс является конечным участком акведука Мараш, ранее не описанных в источниках. В районе Иль-Хатаба также найдены руины мечети, гребельная камера и захоронения. Ведется цифровая документация и создание 3D-моделей. Открытие помогает изучить инженерное дело и городскую структуру вокруг цитадели. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 21-23.
1: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Кто-то видит в этой песне гимн родной природе, кто-то ностальгию по юности. У разных людей разная интерпретация хита группы ДДТ «Белая река». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, добрый вечер. А дальше еще современные ритмы, трек «Not About Us».

0: Лайонел Ричи, Hello, а мы с вами вместе уже встречаем выходные под любимую музыку. Далее Евгений Гришковец, Бигуди и Рейнерс Каупэрес. Песня называется «На заре».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода йода апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал, что меня зовут.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой или возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

Ульяновск-ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.

0: На очереди у нас с вами молодой музыкант Эдис Уимс. Его новый хит называется «Мистер Ноу Хит Ол». А прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза кубы медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая циания. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Number one. Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 21-23.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Прекрасного вам вечера четверга, хорошего настроения. Далее наша с вами золотая коллекция, а в ней хиты разных лет. Нулевые представят композиции Addicted, 90-е Kiss Me, Sixpence None the Richer, а 80-е Ticket to the Moon, Electric Light Orchestra.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в ней композиция Addicted, а далее Aqua, Tonback Time, до этого еще расскажу о погоде на завтра, а чуть раньше послушаем британский электронный струнный квартет из Лондона Escala.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое пломбир «Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Это восходящая звезда Эйва Макс. У нее албанские корни. Она родилась в музыкальной семье. Папа у нее пианист, мама оперная певица. Так что неудивительно, что и Эйва Макс тоже запела. А дальше нам с вами споют Чайф. Послушаем «Не доводи до предела».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вайп беззаботных летних выходных нам подарила композиция Fever Dream. Мы послушали Алекса Уоррена. Далее золотой хит Криса Ри «Джозефин».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс». Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: my hand and to my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: У нас с вами на очереди золотая коллекция. В ней появится певица Пинк. Однажды она сказала, цитата: «Истинная красота – это знание того, кто ты и чего хочешь, и отсутствие извинений за это». Кроме Пинка в нашей тройке хит из 90-х «Of My Shoulder», также Pet Shop Boys – «Rent» в золотой коллекции.
0: Золотая коллекция. Радио «Улица».

в нашей с вами золотой коллекции Pink, Just Give Me Reason. Есть причина оставаться здесь вместе с нами. Все эти отличные песни, одна лучше другой. На очереди композиция Rain, до этого еще инструментальная Bittersweet Symphony.

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM. Obsession.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные, 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 21-23.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: приятного вам отдыха под любимую музыку. Далее Кристиан Леонтью, Story of My Life. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы, день исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы, день свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки, день получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы, в делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы, день, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы, нежелательны поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы, не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы, вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги, день будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, момент везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи, вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы. День сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 21-23.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-0.

0: радио Ульяновск FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Очень сложно.
1: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
2: Расслабляет, все проблемы забываются.
1: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: Oh, Father, tell me.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

though, so that I can warn. Tu me parles, je te séduirai.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.